0: 队长，就这情况，咱上不上？要上你上吧。那咱们要不咱撤吧。好，听你的，撤！
1: 李书记，没事了。
2: 放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃！放弃